говорит с форсом. Кружена округов, и стены борет с форсом. Они чуют самотность, а я не